місяця. Между нами своя атмосфера езди. Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: 105.5 Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пи.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: рок. Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Это 102.5 Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО Remax Motors, Subaru Центр, Екатеринбург, Юг, Московская, 214А.
3: Новости на GMFM.
4: Здравствуйте. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-СИМ-Дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, 1 управлял неисправным транспортным средством, и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Полотно, написанное в Париже, представленное на осеннем салоне 1907 года, изображает густонаселенный пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, знатью, во многом вдохновленный русскими легендами и фольклором. Организаторы торгов назвали работы этого периода творчества художника исключительно редкостью. Почти все сохранившиеся образцы того времени находятся в постоянных музейных коллекциях. Картину Кандинского выставят на торги 14 октября. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
3: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Прогноз погоды на GMFM. 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
5: Джим.

0: хотела.
1: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На календаре сегодня 3 сентября.
2: Тот самый день.
1: Та самая дата, которую хочется пропеть, да. Ну а с вами утренний ведущий, ведущий утренней гимнастики Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Всем доброе утро.
0: Всем привет!
2: Всем привет, привет, привет! Привет.
1: Я сегодня календарь перевернул.
0: Ура. Молодец, да.
2: И снова.
1: Ну, потому что я прихожу, думаю, как так? У меня все утро в голове эта песня уже вращается. Думаю, прихожу, здесь что-то нестыковка какая-то. Цифра 2 стоит.
0: Причем всегда переворачиваем. А сегодня, в тот день, когда нельзя не перевернуть, забыли.
1: А может, специально ставили, чтобы Палыч-то сделал?
0: Торжественно.
1: Календарь. Перевернул.
2: У Павла Павловича задача это в основном переворачивать.
1: Ну, на самом деле так случилось, что у нас 3 сентября действительно знаковая дата для моей семьи, по крайней мере. Мы познакомились 3 сентября.
0: Ой.
1: Сегодня 25 лет нашего знакомства.
0: Поздравляем.
1: Представляете, супер. Уже как время летит.
2: Супер.
1: Просто фу. И именно в этот день нам все говорят, вы специально как-то подстраивались по день? Мы говорим, нет, сначала мы познакомились, а потом для нас, под нас уже написали. Хотя песня-то про расставание 3 сентября, на самом деле.
0: Ну да, у меня у одной знакомой девчонки день рождения сегодня. Маша, я тебя поздравляю. И она так интересна. Когда у тебя день рождения? 3 сентября.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Ну что, я календарь перевернул, и снова 3 сентября, четверг. Гороскоп прямо сейчас на Jam FM.
1: Овен, чем лучше ты организован, тем ближе успех.
2: Телец, начало дня будет непростым, но все наладится.
1: Близнецы, не трать деньги на ненужные вещи.
0: Рак, человек из прошлого вернется в твою жизнь.
1: Лев, день будет полон чувств и эмоций.
2: Дева, даже в напряженной ситуации сохраняй позитив.
1: Весы, тебя ждет много приятных новостей.
0: Скорпион, покажи, как хорошо ты умеешь заботиться о других.
1: Стрелец, меньше думай о материальном, больше о духовном.
2: Козерог, сегодня тебе может не хватать ярких эмоций.
1: Водолей, твоя жизнерадостность будет на высоте.
0: Рыбы, разберись в том, что для тебя сейчас действительно важно.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Казанова!

0: Иванова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной, также Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, Московская от Объездной до Волгоградской. Самое большое затруднение на Большакова от 8 марта до Московской. Длина пробки 1 километр, время проезда 15 минут.

0: 7 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Скоро в утренней гимнастике игра «Три в ряд», в которую прямо сейчас мы приглашаем всех желающих. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой» категории 18+. Хочешь отправиться в вечеринку, получив билеты на GMFM, прямо сейчас делай то, что скажет Рита.
1: Прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе +7 9 3 2 0 2 0 102 5. Это именно тот номер для твоих смайликов. Отправляем, мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре «Три в ряд» на Jam FM. Я

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Екатеринбургский водоканал пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до полудня сегодняшнего дня. На этой неделе из-за проблем с холодной пол Екатеринбурга осталось и без горячей воды. Накануне некоторым потребителям горячую воду вернули. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 000 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей зараженных лайм-боррелиозом. Их более 47%. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». На кинофестивале «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге, презентовали книгу об Алексее Балабанове. Она называется «Способные увидеть детали, которые не всем доступны». В ней 900 страниц, посвященных всей фильмографии режиссера. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово-365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Начинается игра «Три в ряд». Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. За пригласительное сегодня сражается Юля из Екатеринбурга. Работает она на заводе, но сейчас она в отпуске. Юлечка, приветствуем тебя, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как же мы тебе все завидуем по-хорошему. Ой. Бабье лето наступает, погода великолепная, обещает. Долго у тебя еще отпуск, Юль?
1: Нет, уже в следующую среду выходить.
2: Ну, еще, ну нормально,
0: это еще
2: почти
0: неделя.
2: Очень
0: прилично.
2: Да.
0: Чем занималась в отпуске? Что успела? Что, может быть, еще планируешь сделать?
1: Ой, приборка, уборка, готовка, с детьми время проводили.
0: А у тебя школьники, дети?
1: Да.
0: А, ну то есть вот как раз с 1 сентября, наверное, отметили твое дело всех, да? Цветы, букеты, сборы к школе.
1: Конечно.
0: То есть
1: да.
0: У тебя отпуск такой практичный подход, то есть ты не для себя, по большому счету, для других, а так бы могла укатить, сказать, оставайтесь ты, вы сами тут, сами прибирайтесь, и сами в школу собираетесь, а я поехал, я в отпуске, я мама.
2: Имею право.
0: Здорово. Ну что, Юля, молодец, что такая хозяйственная, мне кажется, это тебе очень важно, первые дни, наверное, да, когда ребенок начинает идти в школу, чтобы всегда была рядом какая-то поддержка. Да?
2: Наладить процессы надо
1: еще. Конечно.
0: И вот Юля сейчас этим самым занимается. Прекрасно. Ну что, давай расскажем тебе правила и приступим к нашей игре.
2: Ярик прямо сейчас для тебя поставит 3 отрывочка из разных песен, а твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз. Но если вдруг растеряешься, то уже приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер. Макс.
0: Желаем тебе удачи. Сначала слушаем, потом принимаем ответы. Поехали.

0: Быстро сразу видно, человек в отпуске, светлый ум и сосредоточенность на результате. Юля, мы тебя поздравляем, вручаем тебе пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х, нулевых. За одну ночь встречаемся уже в эти выходные 5 сентября в концерт-холле «Свобода», категория 18+. Вот и план на отпуск.
1: Спасибо большое.
2: Это утреннее «Джем-мастика». 102.5 FM. «Джем-ФМ».

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
4: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
6: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
4: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
7: Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Где пробки?
11: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной, также Щерс от машины до 8 марта, Вильгельмы до Генина от Сахарова до Краснолесья. Много машин на Московской, от Объездной до Волгоградской и на Титова от Сухоложской до Новинской.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Всем доброе утро! Сегодня 3 сентября, все перевернули календарь, и снова 3 сентября, и снова четверг воспоминаний, хочется сказать вот так про нас. Потому что у нас каждый четверг мы вспоминаем что-то из прошлого, что-то связанное с детством. Ну и сейчас, так как у нас начало сентября, дети пошли не только в школы, но, конечно же, еще и пошли в кружки.
1: Да.
0: И когда-то мы также вместе со школой отправлялись в какие-то кружки, секции, пробовали себя. И, естественно, где-то мы очень долго занимались, но были такие кружки или секции, где мы надолго не задерживались.
1: Правда.
0: По каким-либо причинам. То есть приходили, совсем недолго понимали, что не мое, разочаровывались сами, либо помогали кто-нибудь, и, соответственно, оттуда у меня знакомый пошел, помню так, на секцию бокса, пришел с фингалом, сказал, я туда больше не пойду.
2: Там бьют.
0: Да-да-да. У меня было немножко попроще, я помню, пошел, точнее, не я пошел, наверное, мама меня все-таки сагитировала, у меня была подружка, соседка такая, Иринка, на этаже мы жили в общежитии, длинное такое общежитие, и наши родители очень хорошо дружили, они, видимо, там между собой договорились, и почему-то решили нас отправить на бальные танцы. Бальные танцы.
1: Тебя?
0: Ну да.
1: Смешно.
0: Это была начальная школа, там, не знаю, первый или второй класс. Я помню, нам купили чешки, какие-то у меня там были такие смешные штанишки, трикошечки черненькие, вот футболочка. И мы туда пришли, все, что мне понравилось, это, конечно, огромный класс в зеркалах и вот этот станок по периметру. Вот это было очень круто.
1: Но висеть
0: это было...
1: на нем, наверное,
0: там
1: понравилось.
0: Там все мы делали, все прыгали, скакали и перед зеркалами рожи корчили и висели на этих станках. Но потом, когда начинался урок, вообще происходило что-то непонятное. Там нужно было делать какую-то гимнастику.
1: Тандю.
0: Тянуть пальчики куда-то вообще. Но самое для меня в то время было неприемлемое, это держать девочку под ручку. Потому что они предполагали, что они там парные какие-то танцы.
1: Ну, конечно, бальные танцы.
0: Все, ну как мальчик может? В общем, я сказал, нет, ничего, я не пойду, это вообще совсем не мое. Причем я там видел еще некоторых мальчиков в колготках.
1: Ой,
0: я говорю, я что, буду
1: травма.
0: Ходить в колготках? Еще в белых? Ну, в общем, не пошел. Но вроде бы тут можно понять. Но когда я пришел в авиамодельный кружок, совершенно вроде бы
1: необычно.
0: Другой.
1: Необычно.
0: Я тоже там не смог долго заниматься, потому что там очень кропотливая работа была.
1: Mm.
0: Я был непоседа, мне надо было все как-то бежать, скакать. А там, знаешь, работа с такими маленькими-маленькими детальками. Чуть ли не пинцетами все это приделывается, приклеивается. В общем, я понял, что это совершенно не мое, мне нужно что-то большое, и туда я ходить не стал. Вот у меня были такие два, наверное, а кружков огромное количество, на самом деле, было и секций, но это мы сейчас говорим про те, в которые я ходил недолго.
1: Ну, кстати, что касается непоседства, в принципе, в тебе ничего не изменилось.
0: Вот какая-то, да, кропотливая, медленная, вот такая работа, когда она там, не знаю, полоть грядки или что-то перекладывать, мелкую какую-то работу делать, пальчиками, моторику.
1: Бесит.
0: Бисером там плести. Да, не могу, все не мое, видимо, еще с тех пор. У тебя были какие-то недолгие кружки, где-то недолго сдержалась секция?
1: Был только один, потому что в целом я была очень стабильная, я ходила в театральную школу вообще вот всю мою школьную жизнь. Но был один такой грешок, я однажды пошла на кикбоксинг, представляете?
0: Неожиданно.
1: Причем я была очень маленькая, мне было 9 или 10 лет, да. Я пришла туда, сидела, переоделась, там еще такие большие пацаны, я такая маленькая. Но мне очень понравилось, и я тренеру понравилась, но после этого я сильно заболела и просто на месяц вообще выпала из учебного процесса, и потом уже не догнала этих пацанов и не вернулась в эту секцию. Но я думаю, у меня бы были успехи в кикбоксинге, представляете?
2: С фингалом домой пришла?
1: Нет, там мы ничего пока на первом занятии серьезного не делали, наоборот, там техника безопасности, ОФП какая-то, но я ощущала себя, я всем говорила, я хожу на кикбоксинг.
0: Хожу? Ярик, может, мы сейчас бы так с Риткой спокойно не разговаривали,
1: да.
0: Знаете, не смеялись, если бы она продолжила заниматься.
1: И вообще желание куда-нибудь походить вот на карате, или оно у меня до сих пор сидит, не закрытый гештальт.
0: Поколотить тебе кого-то хочется.
2: Слушай,
1: хочется.
2: Опасно.
0: Руки чешутся.
2: Шутить-то, оказывается.
0: Какие увлечения в детстве у тебя длились не больше недели, так сказать, пробники, секции, кружков и так далее? Что не понравилось, почему не сложилось? Пиши нам, плюс 7932-020-102.5, пиши про себя. Потому что сегодня у нас четверг воспоминаний, хочется узнать про твое детство. Также в Максе находится наш канал, Jam FM также называется, подписывайся. Ну и, конечно, в группе ВК всегда наши посты, под ними уже сообщения приходят, все читаем. И за одно из сообщений еще вручим отличный приз, пару билетов на спектакль.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Китаянки стали использовать зонты от солнца и солнцезащитный крем в помещении, чтобы защитить кожу от воздействия вредоносной рабочей среды. Вот
0: а
1: прямо
0: что
1: в офисе.
0: Там за среда такая?
1: Да, поводом для массового испуга стал пост одной из офисных сотрудниц. Ага. Она рассказала, что всего через месяц после начала работы в офисе ее кожа заметно потемнела, потускнела, глаза стали уставать. Пост вызвал бурную реакцию. Некоторые комментаторы подтвердили, что после отпуска их кожа выглядит значительно светлее. После этого все стали устанавливать на своих рабочих столах зонты, носить в помещениях панамы, маски, а также щедро наносить солнцезащитный крем на лицо и руки. Кстати, дизайнеры по освещению говорят, что в офисах часто используют холодный свет, чтобы сотрудники оставались бодрыми и работали продуктивнее. Но проблема гораздо шире. Сухой воздух, пыльные вентиляционные системы, повышенный уровень углекислого газа действительно усиливают физический дискомфорт и усталость.
0: Все,
1: вот так вот.
0: Ты сейчас перечислила, вообще зонтиком зонт тут не поможет.
1: Ну, спрятаться. Они думают, что поможет пока. Пусть попробуют, экспериментируют.
0: От пыли, от духоты вряд ли тебе зонт поможет.
1: Маска еще лучше.
0: Тот случай, когда, наверное, да, надо хоть что-нибудь сделать, чтобы чувствовать, что я, ну, не подвергаюсь там, не знаю, солнечному излучению. Зачем зонтики? От лампочек скрываются?
1: А панама?
0: Да, ну, хорошо.
1: То есть у них кожа лица стареет и тускнеет, а защищает волосы.
0: Я бы сказал, что возраст, понимаете ли, надо на это смотреть в первую очередь.
1: Так, это уже опасно,
0: Палыч. А потом уже все остальное.
1: Женщины и возраст — это очень опасная дорожка.
0: Ну, тогда зонт вам в руки, хочется сказать. Зонт в помощь. Живем долго и счастливо. Девушки, ну вот такой лайфхак, если не хочется мазаться кремом, например. Пожалуйста, почему бы и нет?
1: Красивый зонт.
0: Ну, как минимум, ты будешь выделяться в компании в любой.
1: Явно. Очевидно.
0: Сказала Рита и открыла зонт над головой. Это яркие заголовки, да, JamFM.
2: Реклама. Хончи автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3. Прогноз погоды на JamFM.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM — ООО «Медицинский центр Шанс». За окном сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 8, в Полевском плюс 9, в Асбесте в Туринске плюс 10 градусов.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
4: «Джем-ФМ» 102,5. «Джем-ФМ»
5: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Всем доброе утро, 3 сентября на календаре. Сегодня четверг воспоминаний, спрашиваем тебя, какие увлечения в детстве у тебя длились не больше недели. Ну, так скажем, неудачные секции, кружки, куда-то пошел, ну, не зашло. И вот по какой причине не зашло, что пошло не так, что было причиной, хочется об этом узнать, что было именно у тебя в детстве. Такие кружки ненадолго, пробнички.
1: Юлия написала, не знаю, можно ли это назвать увлечением, но оно точно не состояло и длилась часа полтора. Без ведома родителей мы с одноклассниками пошли на прослушивание в музыкальную школу. Выстояв очередь, меня зачислили на класс аккордеона. А договаривались мы все девочки, что идем на фортепиано.
2: Ну, пойдет.
1: Я, конечно, немного расстроилась, что меня записали не на тот инструмент и не пошла в музыкальную школу. По прошествии времени понимаешь, что зря. Но мои дети, старшая только один класс по фортепиано отучилась. Я не смогла ее уговорить. А вот младшая 5 лет отучилась по классу фортепиано.
2: Молодец.
1: Дети доходили за тебя.
0: Ой, здорово. Анюта пишет, мне 8 лет, ужас как хочу быть художницей. Все, готово, зачислено в художественную школу. Самые лучшие карандаши, краски, альбомы. Понедельник, первое разочарование. Среда, окончательное отрицание. Мечта разбилась в дребезги. Сейчас мне 30, поступила снова. Во вторник первое занятие.
2: Круто.
1: Клево, молодец.
2: А ведь не абы как легко попасть в художественную школу, между прочим.
0: Не, ну здорово,
2: не все
0: что...
2: берут.
0: Представляешь, человек 30 лет ждал.
2: Ну вот, значит, твое.
0: Ну, интересно, что получится в этот раз, насколько хватит.
1: Напиши потом обязательно.
0: Да, хочется узнать. Так, что еще?
2: Я про себя расскажу. Вот ходили тоже во все секции, вот в любые, ну, всем двором. То есть такой дружный двор был. Половина двора училась со мной в одном классе. То есть что классом, что двором одинаково. То есть компания та же самая. Пришли мы как-то на легкую атлетику. Ну, где я и где легкая атлетика?
0: Да. Ну, не знаю, может быть, раньше был молод, стройный.
1: Быстро
2: что-то я своими короткими ножками по трибунам побегал, в длину попрыгал, сказал, нет, ребят, не мое, не мое, и ушел.
1: Все, больше не ходил?
2: Все.
1: Ни на тяжелую, ни на легкую.
2: Как отрезало.
0: И понял, что музыкалка твое.
2: Ну да, в какой-то мере.
0: Бывает такое, что нужно сходить в какой-то один кружок, чтобы понять, что это не твое, и понять, что то, куда ты ходил до этого, оказывается, все-таки твое.
1: Да, кстати, это тоже интересный выбор.
0: Да, ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения. Какие увлечения в детстве у тебя длились не больше недели? Присылай свои сообщения и истории в наш мессенджер Макс плюс 7932020125, там же наш канал, либо пиши в группу ВК. Все почитаем и заодно сообщение, вручим приз билеты на спектакль.

0: Реклама.
1: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
0: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной, также Рижский переулок от Московской до 8 марта, Амундсена от Бардина до Волгоградской, много машин на Советской от Восточной до Уральской, на Московской от Объездной до Щерса и на Березовском тракте Трудовой Губахинской от Барьерной до Проезжей.
3: 102.5 Jam FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Далее в утренней джимнастике игра «Мальчики и девочки». Ну, здорово же поиграть 3 сентября
1: на GMFM.
0: Ну и получить приз. Разыгрываем сегодня сертификат на участие в регулярных играх от Труда Геймс, категория 16+. А вот что сделать, чтобы получить этот приз? Слушаем внимательно Маргариту и действуем прямо сейчас.
1: Прямо сейчас нужно отправить смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 0 102 и 5. В наше интеллектуальное противостояние мы приглашаем и мальчиков, и девочек. Вперед!

0: Джемнастика.
1: Джемнастика.
0: Джемнастика.
2: Утренняя джемнастика.
3: Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсен.
1: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
2: Новости на Jam.fm.
3: Доброе утро. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Екатеринбургский водоканал пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до полудня сегодняшнего дня. На этой неделе из-за проблем с холодной пол Екатеринбурга осталось и без горячей воды. Накануне некоторым потребителям горячую воду вернули. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 000 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лайм-боррелиозом. Их более 47%. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». На кинофестивале «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге, презентовали книгу об Алексее Балабанове. Она называется «Способные увидеть детали, которые не всем доступны». В ней 900 страниц, посвященных всей фильмографии режиссера. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 15 градусов, солнечно. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
4: Jam.fm.
8: За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Шторм.

0: на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Категория 16+. За приз поборются со стороны мальчиков Владимир. Он из Екатеринбурга, работает в грузоперевозках. Сейчас пока на больничном дома. Владимир, доброе утро.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Слушай, мы сегодня, у нас четверг воспоминаний, в четверг мы всех спрашиваем про детство, про те кружки и секции, в которые ты ходил, но недолго. Там, может быть, что-то не понравилось, что-то не зашло, не получилось. И были у тебя какие-то кружки, в которые ты ходил недолго, секции?
1: Да, ходил недолго на танцы.
0: Вот, как, кстати, у мальчиков...
2: Твой коллега.
0: Да, я на бальные танцы тоже ходил недолго. Сколько проходил и что послужило все-таки причиной твоего ухода?
1: Я ходил ровно один день.
0: Ага. Что не понравилось?
1: Ну, был этот, очень злая преподавательница.
0: А-а-а.
1: Сразу отбила на корню все мои начинания.
0: Кстати, да, вот педагоги, которые по танцам особенно, они прям жесткие.
2: Да, даже с палочкой бывают, я говорю, с такой маленькой тросточкой и по ножкам тык-тык-тык, чтобы ту ногу ты именно включил в работу.
0: Ясно. Понятно, не сложилось с танцами. Спросим сейчас у Наташи. Она сегодня играет за команду девочек из Екатеринбурга, работает медсестрой, но сейчас она вместо работы стоит в очереди на АЗС. Наташа, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Долго стоишь? Долго еще осталось?
3: Ой, стою с 8:30. Ну, еще большая пробка.
0: Угу. Ясно. Ну, желаем тебе быстрее добраться все-таки до вожделенного бензина. Но сейчас также спросить хочется, были у тебя какие-то кружки секции, с которыми не задалось в детстве? Куда сходила, но не пошла потом. И почему?
3: В детстве кружков не было. Мы жили вообще в другой стране. Угу. И там, ну, не было обстоятельств ходить. Сейчас мы живем здесь. Сейчас тоже хожу на танцы. Уже сколько? 6 лет.
0: Ого.
3: И танцую.
0: В свое удовольствие, да?
3: Да, да. И выступаем, да, ездим в другие города. То есть вообще все нравится.
0: Какие молодцы. Ну что, сейчас тоже будет небольшое выступление по радио в нашей игрушке, которая называется «Мальчики-девочки». Внимательно слушайте правила. Всем желаем удачи и победы.
2: Каждому из вас мы будем задавать вопросы. Всего их будет 3. Их будем задавать по очереди. Палыч будет задавать вопросы девчонкам. Я буду задавать мальчишкам. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и победит.
0: Начинаем. Владимир, первый вопрос для тебя.
2: Как назывался корабль, на котором Христофор Колумб отправился в свое знаменитое плавание? Санта-Мария или Виктория?
1: Санта-Мария.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Наташ, вопрос для тебя. В екатеринбургском дендропарке зацвел удивительный цветок. Стапелия он называется. Имеет он сильный запах. А вот какой? Гнилого мяса или чеснока? Как ты считаешь?
3: Я думаю, чеснока.
0: Нет, гнилого мяса. Так растение привлекает мух, которые его опыляют.
2: Необычно.
0: Вот. Цветок большой, красивый, но пахнет ужасно. Редкий. Сейчас у нас в дендропарке можно посмотреть. 1-0 пока в пользу мальчиков. Владимир, вопрос для тебя номер 2.
2: Какой персонаж произнес фразу «А судьи кто? Чацкий или Хлестаков?»
1: Хлестаков.
2: Нет, это Александр Андреевич Чацкий.
0: Так, Наташа, вопрос для тебя. Какой масти конь Алёши Поповича на картине Васнецова «Богатыри»? Рыжий или белый?
3: Рыжий.
0: Да, абсолютно верно. Счет равный. 1-1. Третий вопрос для Владимира.
2: Казаречи – это паста в виде трубочек или в виде колечек?
1: Трубочек.
2: Верно, абсолютно. Такие свитки. Молодец.
0: Наташа, третий вопрос для тебя. Как переводится с древнегреческого слова «архитектор»? Главный строитель или начальник чертежей?
3: Начальник чертежей пусть будет.
0: Пусть будет, но это неправильный вариант. Главный строитель переводится «архитектор». Наташа, сегодня мы уступали, ваша команда уступала команде парней, поэтому тебе говорим спасибо, ждем от тебя других смайликов и поиграем в следующий раз, хорошо? Не расстраиваемся.
3: Спасибо, до свидания.
0: Все, давай, удачи тебе заправиться. Ну а Владимира поздравляем с победой!
1: Ура, ура, ура!
0: Но сейчас выздоровление пойдет быстрее, надеемся. Ты скоро поправишься, отправишься на работу. Но
1: спасибо,
0: пока
1: спасибо.
0: Тебе большое спасибо, что сегодня был с нами. Вручаем тебе сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Сразиться в культовую мозгобойную, спеть на тут-тут-сквизе или отправиться на тематическую игру квиз-машины, выбирать себе возрастное ограничение 16+. У тебя есть?

0: Где пробки?
1: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит проспект Космонавтов от Челюскинцев до Мельковского переулка, также Большакова от Цурикова до Московской, Челюскинцев от Якова Свердлова до проспекта Космонавтов. Много машин на объездной от Московской до Амундсена, на Московской от Волгоградской до Щерса и на Амундсена от Бардина до Московской.

0: 9:21 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, 3 сентября на календаре, сегодня у нас четверг воспоминаний, и разговариваем мы с тобой про тему, на тему, какие увлечения в детстве у тебя длились не больше недели. Ну, то есть те кружки, секции, которые у тебя не зашли, не состоялись. А вот по какой причине, хочется узнать. Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс и в группе ВКонтакте. Почитаем, что пришло.
1: Максим пишет: в школе хотел научиться играть на гитаре, причем желание до сих пор сохраняется, мне 32 уже. На первое занятие учитель очень сильно опоздал. На второе он вообще не пришел, а на третье уже не пошел я.
0: Бывает такое. Кто-то не приходил все время до занятия, да? Почему не сложилось?
2: Не пришел. А вот.
0: Света пишет: доброе утро. Как-то раз в детстве очень захотелось научиться играть на фортепиано. Мне было лет 5, и я просто извела маму просьбами срочно купить пианино и попросить тетю Наташу, нашего музыкального руководителя, научить меня играть на инструменте. По своей детской наивности я думала, что это обучение займет, ну, считанные часы. В результате мама привезла меня к тете Наташе в старинную квартиру на улице Баумана, где стоял старый черный рояль. Конечно, играть я не научилась, поняла, что дело это многотрудное и кропотливое.
2: Многолетнее.
0: Но поскольку я была страшной непоседой в детстве, освоить игру на фортепиано так и не смогла. Так, за один день мое увлечение прошло. Иногда об этом сожалею.
1: Слушай, я поняла, что с музыкалкой у многих вообще не сложилось. Не больше недели, и все.
0: Не только с музыкалкой. Вот, например, Камран написал: добрый день. Отдал карате 20 лет, но были две секции, которые посещал всего несколько месяцев. В школе выступил против главного задиры в классе в 5-м вроде, на что он сказал: приходи ко мне в секцию, я тебя по мату размажу. Ходил около полугода в ожидании, но так и не размазал. Ушел из секции.
2: Разочаровался,
0: никто не размазал. Ну что за секция, я пришел, а тут
1: вообще
0: никто.
1: Никакого реванша.
0: Это правда. А так хотелось его взять, да? Ну что, продолжаем принимать от тебя сообщения. Пиши нам по теме «Утро», четверг воспоминаний. Сегодня говорим о том, какие увлечения в детстве у тебя длились не больше недели. Ну, пусть там условно там недолго,
1: ну, да?
0: Да. Плюс-минусы секции, кружки, куда ты ходил, и что-то не задалось. Что-то пошло не так. А вот что это за секции, почему прекратил общение с ними? Об этом хочется узнать. Плюс 7 932 020 102.5, мессенджер Макс. Там же находится наш канал Jam FM. Подписывайся. Ну и, конечно, группа ВК.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Популярный стилист Владислав Лисовец назвал самую трендовую мужскую прическу. Как вы думаете, какая?
0: Вот это сейчас барашки, которые?
2: Которые жирафик.
1: Барашки, кудри, альпака. Не жирафик.
0: Альпаки.
1: Я не знаю, лама еще ее называют. В общем, небрежные мужские прически, отсылающие к уличному стилю. Особенно модными оказались, конечно, кудри, которые создают вот этот весь форшмак на голове, хаос.
0: Объем укупника немножко, да, добавим?
1: Да. Желая достичь этого эффекта, многие стали делать химическую завивку. Кстати, мы вчера гуляли с подружками и заметили, что просто практически нет парней с голой прической на голове. Все идут с вот этими альпаками. Очень много.
2: Больше скажу, вся молодежь вот сейчас вот из лагеря приехал, ну, процентов 50, наверное.
1: Да, даже, мне кажется, больше.
2: Да, кудряши бегают.
1: В общем, если хотите выглядеть более неряшливо, то кудрявая голова вам в помощь. Хороший вариант. При этом Владислав подчеркнул, что подбирать такую прическу к лицу нужно очень индивидуально, поскольку кудри подходят не всем. Кроме того, можно выбирать удлиненные варианты стрижек, но, внимание, без бритых висков. Они сейчас не в моде.
0: Бритые виски не в моде?
1: Да, то есть
0: виски...
1: только недавно были, висок, знаешь, там такие быть... штучки прикольные на них рисовали, всякие выбритости. Да, все, сейчас уже все это в прошлом. Уже теперь не надо ничего выбривать, наоборот, надо наращивать побольше всего массы вот этой волосиной.
0: Хорошо, что ты рассказала, как сейчас надо выглядеть, чтобы быть модным и современным.
1: Да,
2: рискнем, прием завтра.
0: Да, завтра пойду кудри делать себе. Записаться надо.
2: К своему барбершопу. Виски не брей только.
1: Хочу на это посмотреть.
0: Это яркие заголовки на Jam FM.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Сток». В центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Ревде сейчас плюс 15 градусов. В Реже и в Краснотуринске плюс 17.
1: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Ну что, я календарь перевернул, и снова 3 сентября, четверг. Гороскоп прямо сейчас на Jam FM.
1: Овен, чем лучше ты организован, тем ближе успех.
2: Телец, начало дня будет непростым, но все наладится.
1: Близнецы, не трать деньги на ненужные вещи.
0: Рак, человек из прошлого вернется в твою жизнь.
1: Лев, день будет полон чувств и эмоций.
2: Дева, даже в напряженной ситуации сохраняй позитив.
1: Весы, тебя ждет много приятных новостей.
0: Скорпион, покажи, как хорошо ты умеешь заботиться о других.
1: Стрелец, меньше думай о материальном, больше о духовном.
2: Козерог, сегодня тебе может не хватать ярких эмоций.
1: Водолей, твоя жизнерадостность будет на высоте.
0: Рыбы, разберись в том, что для тебя сейчас действительно важно.

0: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ. Где пробки?
3: 9 часов 46 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Щерс от Цурикова до Московской. ЕКАТ от 13 километра до улицы Высоцкого. Советская от Восточной до Уральской. Много машин на Амундсен от Бардина до Волгоградской. На Куйбышева от 8 марта до Московской. На Московской от Волгоградской до улицы Щерса.
4: 102,5. Джем ФМ.

0: 9:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Всем доброе осеннее утро. Я календарь переверну, и хочется сказать 3 сентября. Mm-hmm. Так оно и есть. Такой удивительный день сегодня. В четверг воспоминания мы вас спрашиваем про увлечения в детстве. Какие у тебя увлечения длились не больше недели? Ну, то есть, есть увлечения, которыми ты занимаешься очень долго, да? Mm-hmm. А есть пришел, понял, что что-то здесь не то.
1: Не мое.
0: А ожидание и реальность. Что-то такое тоже бывает. Что это за кружки, что за секции? Об этом мы сегодня с тобой говорим. Давай почитаем, что пришло.
2: Оля написала: я ходила на танцы в 12 лет. Сама секция находилась прямо напротив дома, из окна было видно ее. Проходила, наверное, месяц, очень нравилось, и как раз должен быть вечером отчетный концерт выпускной, а мне еще там нравился мальчик один, Валентин. И вот этот прекрасный день настает, и я понимаю, что что-то со мной не так. Как оказалось, я заболела ветрянкой. Вечер, стою у окна, вся в зеленке, смотрю на всех, кто идет на отчетник, плачу, и я больше туда не ходила. Отбила у меня ветрянка охоту танцевать.
1: Обидно, обидно.
0: У нас, когда жили тоже в таких общежитиях коридорного типа, если вдруг кто-то заболел ветрянкой, то к нему водили всех остальных детей, чтобы они все заболели, и у нас целый коридор бегал от этих пятнистых детей.
2: Ой,
0: а я в том числе.
1: Чтобы одновременно, да?
0: Да, ну потому что переболели. В детстве она переносится очень легко, и у нее иммунитет появляется, то есть один раз переболел, и все.
1: И все.
0: Да, и поэтому так все сразу переболели. Ну, во-первых, это им удобно, потому что, чтобы не было потом карантинов и так далее. Тут все сразу с копом переболели, я помню, здесь коридор зеленок, лягушата. Детей пятнистых. Ага. Инна написала: в детстве очень хотела играть на пианино, и вот меня мама повела записываться в музыкальную школу. А там сказали, что пока мест нет, и записали меня на домру. Ну, на пианино говорю, мест нет, хочешь на домре поиграть? Играй на домре, девочка, у тебя получится. Конечно, меня хватило ненадолго.
1: Не
0: максимум неделя. Ну, сравнить домру и пианино. Это же вообще совершенно разные инструменты. Не солидно?
2: Ну, кстати, я знаю подобные случаи, когда человек хотел тоже на фортепиано или даже на гитару, а его записали на духовые, потом он стал музыкантом.
1: Ну, да, почему бы нет?
2: Да, и его очень профессиональным, и везде за границей ездил, поэтому всякое может быть.
0: Возможно, великий, да, как дамбрист, да? Правильно звучать?
1: Это называется судьба.
0: Судьба, да. Это называется.
2: Эх!
0: Ну что, продолжаем принимать сообщения. Какие увлечения в детстве у тебя длились не больше недели? Что-то пошло не так, ну и ты секцию или кружок забросил. Почему? Пиши нам. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Наш канал в мессенджере Макс. Это, кстати, тоже мессенджер Макс назвал наш прямой номер. Ну и, конечно, можно писать в группу ВКонтакте, куда удобнее. Уже совсем скоро подведем итоги, выберем одно сообщение и наградим его замечательным призом. Это пара билетов на спектакль «Утиная охота», категория 16+.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: 10 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Россия не будет просить Европу об отмене санкций, но в то же время Москва не хочет отгораживаться от Европы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, пишет ТАСС. По словам Лаврова, Москва не собирается возвращаться к прежнему формату отношений с Европой на условиях, при которых России пришлось бы добиваться отмены ограничений. Министр также добавил, что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и теряет свои прежние преимущества. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. Книгу об Алексее Балабанове представили накануне на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге. Издание вышло под названием «Способный увидеть детали, которые не всем доступны». В книге 900 страниц – это тексты, кадры, воспоминания. Издание охватывает всю фильмографию режиссера и построено как хроника. Каждая глава посвящена отдельному фильму. Как пишут «Вечерние ведомости», в Екатеринбурге книгу представляли один из ее авторов Андрей Захарьев и постоянный соратник режиссер и оператор-постановщик Сергей Астахов. На кроссе нации в Свердловской области ожидают более 250 тысяч участников. Забег пройдет 26 сентября, поучаствовать можно бесплатно, регистрация уже началась. На Среднем Урале старты запланированы на территории 72 муниципальных образований, но главной площадкой традиционно станет Екатеринбург-арена. В Екатеринбурге спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной 2 километра. Перед основным забегом с 21 сентября будет проходить неделя бега. По всей области запланированы эстафеты, мастер-классы и открытые тренировки. Желание начать новую жизнь с сентября связано с эффектом нового старта. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на психологов, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен ничего не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация. Специалиста. Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 5 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность. Преимущественно день пройдет без осадков. Ветер будет теплый. Юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 24 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка,

0: сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
2: У тебя есть утренняя джемнастика.
5: На 102.5 FM.

0: 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Подводим итоги нашей темы утра. Сегодня обсуждали мы с вами в четверге воспоминания, на какие кружки и секции ты ходил не больше недели в детстве. Ну а разыграем мы сегодня пару билетов на спектакль «Утиная охота», категория 16+. Почитаем еще сообщения, которые пришли.
1: Марина пишет: «У меня есть старший брат, плюс 4 года», ну, то есть на 4 года старше. «Раньше было принято мелких меня сбагривать на старшеньких, поэтому я по всем секциям швабрила с брательником».
0: Швабрила — слово-то какое.
1: Это смешно. «На карате месяц отбегала, поняла — не мое. Потом на гитару — не получилось, решила — не мое, я же девочка, пойду на рисование. Месяц проходила — скукотища. В итоге пошла на танцы, рэпчик, и вот тут уже 4 года отрывалась. Итог — методом проб и ошибок. В общем, нашла свое призвание.
2: Сейчас рэпчик читает.
0: Тоже хорошо.
2: Круто.
0: Димка пишет: «У меня все было прозаично. В детстве жили в ПГТ, это поселок городского типа на 5000 человек, и я с другом решил начать заниматься гитарой. У нас была худо-бедно существующая школа искусств, и там как раз появился соответствующий кружок. Мы записались, какое-то время походили, но потом преподаватель раз не пришел, два не пришел, три не пришел, ну и в итоге кружок сократили». Так, нам предлагали перевестись на фортепиано, ну или вообще в художку, но мы отказались.
2: Эх,
0: не по своей вине. Жалко, Димку, жалко. А так, возможно, гитарист бы такой был.
1: Вообще.
0: Да?
2: Виртуоз, может, получился.
0: Правда. Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Оли. Я ходила на танцы в 12 лет. Сама секция находилась прямо напротив дома, из окна видно. Проходила, наверное, месяц. Очень нравилось. И как раз должен быть вечером отчетный концерт, выпускной. А мне еще нравился там мальчик один, Валентин. И вот в этот прекрасный день, который наступил, я его так долго ждала, я понимаю, что со мной что-то не так. Как оказалось, и я заболела ветрянкой.
1: Ой.
0: Вечер, стою у окна, вся в зеленке, смотрю на всех, кто идет на отчетник, плачу и больше туда не ходила. Отбила у меня ветрянка, все, охота танцевать.
1: Ой, бедняжка.
0: Вот, Оля, не расстраивайся. По крайней мере, сейчас у тебя есть пара билетов на спектакль «Утиная охота». Поздравляем.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Ханчи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Расскажите, есть ли у вас список вещей, на которые вы готовы тратить деньги, которые оправдывают свою стоимость?
0: Креветки.
1: О, да? Такие вещи? Интересно.
0: Ну, я не знаю. Ну, мне нравятся и креветки, мне нравится морская рыба, речная рыба нравится.
1: Ой.
0: У нас сегодня должна мне вот дома супруга приготовить мне щучку.
1: И ты ждешь.
2: Из еды или из вещей можно тоже?
1: Из вещей вообще, я спрашивала. Ну, получи, еда, она на первом месте, поэтому нормально.
2: Ну, не знаю, ну вот для дома какие-нибудь аксессуары, например, вот сейчас ремонт такой маломальский затеянный, ну, что-нибудь, вот на обои на хорошие не жалко, например.
0: Надо приобрести, да, в первую очередь.
2: Конечно, а как?
0: Бензин сейчас у всех на первом месте.
2: Да.
1: В сети стал популярным тренд на видосике, где блогеры называют вещи, на которые они готовы тратить деньги. То есть делятся рекомендациями полезных, качественных или статусных приобретений, которые полностью оправдали свою стоимость. Что в топе?
0: Давай.
1: Лазерная коррекция зрения.
0: Ага.
1: Обувь вот, и сумки из натуральной кожи.
0: Ну, и, ну понятно,
1: ну,
0: ладно.
1: Которые надолго там, да, у тебя
0: ну,
1: будут.
0: Ну, подтверждаю, у меня есть такие
1: статусные.
0: Вещи.
1: Статусные.
0: Ну, одежда... вот у меня кошелечек, видишь, кожаный.
1: Да, это правда.
0: Крутой.
1: Одежда из натуральных тканей. Робот-пылесос.
0: Странно.
1: Почему?
0: В список попал.
1: Почему?
0: Не знаю. Ну,
1: он оправдывает себя. Тебе не нужно ничем заниматься. Потратил денежки один раз, и
2: ну,
1: все.
2: Ну, мы не всегда. Не
0: да,
2: всегда.
0: Мы после робота-пылесоса взяли этот аккумуляторный пылесос. Гораздо удобнее.
1: За ним проходиться.
0: Да,
1: еще.
0: Ну, то есть его вкупе с чем-то можно. Один он не вывозит.
1: Качественные чемоданы.
0: Странно тоже.
1: Почему?
0: Не знаю.
1: Но обычно чемоданы всегда выходят из строя, а вот качественные, тебе его надолго может
0: так
1: хватить.
0: Так вот, и неинтересно, что надолго-то хватит. В чем фишка чемоданов? Они яркие, красивые. Сегодня у тебя красный, завтра зеленый. Все. Взял, условно говоря, одноразовый чемодан на сезончик, потом поменял. И недорого, и ярко.
1: Хорошо, пошли дальше. Кофемашина.
0: Кофемашина, наверное, да, такая вещь, которую покупаешь раз и навсегда.
1: Вот у меня, кстати, очень долго уже.
0: Это моя мечта, на которую пока, не знаю, когда, но тем не менее кофемашину прям полноценную хочется взять такую, чтобы уже стояла на кухоньке раз, и кофеёк.
1: Да. А запах какой?
0: Да.
1: Аэрогриль.
0: Вообще не понимаю, но у меня супруга приобрела недавно.
1: Да?
0: Я пока еще ничего из этого аэрогриля не попробовал. Ну, наверное, нужная вещь. Тут вопрос.
1: Ортопедические подушки и матрасы.
0: Вещь хорошая, согласен, потому что взял и высыпаешься.
1: Путешествие в Японию и Китай.
0: Почему именно туда?
1: Именно эти два направления назвали. Ну, потому что это дорого, например, в Японию. А Китай, ну, такое популярное, безвизовое, и не жалко потратиться.
2: А что такой список-то большой? На что жалко-то на самом деле?
0: Ты же сказала топ-5.
1: Я не говорила топ-5, я говорила, что в топе.
0: А, что в топе, ну, понятно.
1: Я разные направления, охват большой.
0: Топ далеко еще там до конца?
1: Последняя осталось, не переживайте, прямые перелеты и перелеты после 14.00.
2: Вот это да, кстати, прямые перелеты, их вещь хорошая.
0: А меня вообще это не тревожит, потому что я не летаю на самолетах, поэтому для меня это вообще в списке можно вычеркнуть.
1: Палыч, ты весь мой список забраковал.
0: Не весь, но части вещей я там действительно подвинул, но это же мой список.
1: Да.
0: А это, так сказать, твой.
1: Это не совсем мой, это от блогеров, но мне тут много чего подходит.
0: В общем, делаем свой топ, выбираем, что нам нужно, и пускай у каждого это обязательно появится. Это яркие заголовки на JamFM.
3: Реклама. Хончи автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Прогноз погоды на JamFM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM ООО «Медицинский центр Шанс». За окном плюс 18 градусов, солнце светит. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 13, в Полевском и в Туринске плюс 14, в Асбесте плюс 15 градусов.
3: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Ну что, перевернули календарь, 3 сентября, четверг, и это не шутка, это правда так. Какие праздники сегодня есть еще?
1: Сегодня день винограда. Вы, кстати, какой любите? Сейчас еще очень популярен вот этот вот китайский пластмассовый
2: шар. Мне нравится,
1: шар.
2: Круглый, большой.
0: Мне нравится.
1: Ну мне как-то слишком химозным кажется.
2: Киш-миш самый.
0: Кажется. И мне нравится. Самый дорогой, по крайней мере, пока.
1: А, ты так выбираешь виноград?
0: Да.
1: Мне нравятся тоже дамские пальчики такие. Мой дедушка выращивал такой виноград, и мне нравится очень.
0: Здорово. Дедушка выращивал виноград?
1: Да, сам вот эти большие, он как-то там прививал, селекционировал все. У него получался очень вкусный виноград.
0: Он посмотрел, наверное, на твои пальчики в детстве. Назову виноград дамские пальчики.
1: Ну, до него еще назвали, придумали, но, тем не менее, он делал тоже
0: вкусный. Тоже сладкий, хороший, да.
1: Сегодня еще день открытия новых дверей. Вот такой замечательный праздник. Старый. Сегодня не открываем, держим закрытым, только касаемся новых.
2: А если старых уже нет, а новые еще не поставил?
0: Надо сегодня ставить и открывать.
1: Торжественно, в честь праздника.
2: Боюсь, не успею, ну ладно.
0: А если я открою дверь, может быть, не новую, но для меня новую, потому что еще ни разу я не открывал. Какую-то новую дверь.
1: Можно. Так, может, поняла тебя с трудом, но поняла, да. Открыть для себя новую дверь тоже считается.
0: Тоже считается.
1: Ну, я так решила.
2: По-философски звучит.
0: Да, но наши двери всегда на 102.5 открыты на Джим ФМ. Для ваших приветов и поздравлений. +7 932 020 1025. Присылай прямо сейчас. Кому хочешь сказать теплые слова, поздравить. Ну и, в общем, все, что полагается. И, естественно, диджея Дэна ждем. Скоро он уже придет и будет все ваши приветы зачитывать. Также Яна Ефимова, которая делится свежими историями. Ну а в 17.00 не пропусти наше вечернее шоу «Джем без правил». Ну а сегодня давайте споем.
1: Давайте.
0: Я календарь переверну. И вот вам 3 сентября.
3: У тебя есть утренняя джемнастика
4: на 102.5 FM.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. В Россию удалось вернуть активы 138 компаний на 6 триллионов 200 миллиардов рублей. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину вице-премьер, полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он пояснил, что специальные условия на острове Русском с гибким режимом налогового и валютного регулирования позволили вернуть эти средства. На вопрос президента, как удалось вернуть деньги, Трутнев ответил: «Стали больше доверять родине», сообщает телеканал «Звезда». Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-СИМ-Дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, 1 управлял неисправным транспортным средством и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. В Свердловской области предложили новые ограничения на продажу спиртного. С 1 сентября в регионе уже были введены ограничения. Продажу сократили на 2 часа. Сейчас алкоголь продают с 9 утра до 22 часов. Но депутат регионального ЗАГС-собрания Вячеслав Вегнер предложил прекращать продажу уже в 19 или в 20 часов. По его словам, поздняя покупка алкоголя приводит к многочисленным жалобам жителей. Нетрезвые люди идут на детские площадки, в подъезды, в лифты. Более раннее завершение продаж поможет избежать подобных ситуаций. При этом депутат уточнил, что сам он не поддерживает полный запрет спиртного и перегибы, которые были во времена Горбачева. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и продаж за июль и август месяц, сообщает агентство ТАСС. При наличии оснований антимонопольщики примут меры реагирования. По данным Росстата, с начала этого года сахар подорожал почти на 26%. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.05, а за бортом хорошо. Солнечно и плюс 20 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 22-24 выше нуля.

Невесомость и легкость. Майя Мишель с облаками на Jam FM. А у нас должно быть то же самое. Ну, по крайней мере, легкость точно должна ощущаться еще больше, нежели в понедельник, вторник. Все-таки четверг у нас. Если среда маленькая пятница, то четверг это ночь субботы, либо утро субботы. Ну, как бы ты ни относился ко дню сегодняшнему, в первую очередь, как говорила, легкости и хорошего настроения. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро Алан Волкер и Дайя, затем Юлианна Караулова. А прямо сейчас Бурито, елка на джемов. Jam FM.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Анатолий Журавлев рассказал о своем отношении к Уралу. На днях российский актер приехал в Ревду. Именно там состоялась премьера нового комедийного сериала «Пора на завод». Известно, что в небольшом уральском городе команда снимала эпизоды. В этом проекте Анатолий получил главную роль. Актер сыграл заводчанина. Такое амплуа оказалось ему очень близко, потому что его мама всю жизнь проработала на подобном предприятии. Как пишет Global City, Анатолий Журавлев признался, что Урал и Свердловская область занимают особое место в его сердечке. Ведь он сам родился в Нижнем Тагиле. Он поделился. «С самого раннего возраста я видел и знаю, что такое металлургический завод. Здешние люди их характер мне очень близки. Во время съемок я воочию увидел героев настоящей металлургии, на плечах которых держится вся наша экономика. И я рад, что первыми сериал увидели именно заводчане, те, чей труд мы постарались показать с уважением, но в то же время с юмором и теплом». Отмечу, что сериал «Пора на завод» стартует по ТВ уже на этой неделе. Так что, думаю, с планами на вечер мы с вами уже определились. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». За бортом без изменений. Солнечный, плюс 20. На сегодня синоптики пообещали примерно облачность, без осадка. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 22-24. Тепла.
4: Реклама.
5: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
5: «Сток верхней одежды» «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: под любовью Полин Гагарина с бабочками на JAM-FM. Не только это прекрасное чувство, а вообще все и вся окружающее пусть благоприятно влияют на тебя и на твое настроение. Хорошего четверга, меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше, скоро Пейдж Электро, затем Юлия Михальчик. Ну а первым в списке Сергей Лазарев на JAM-FM.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: JAM-FM.
3: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий вернулась к работе без ремонта. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизель и авиакеросин. Новак отметил, что импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Поставки идут из дружественных стран. На этой неделе власти также решили усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Соответствующее поручение получили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. Горячая вода в Екатеринбурге скоро будет у всех. По данным мэрии, накануне днем компания Т-Плюс уже запустила горячее водоснабжение в центр, Кировский район, в микрорайоны Широкая речка и Юго-Западный. Впрочем, по словам жильцов, на Широкой речке воды до сих пор нет. Подключение продолжается. Водоканал гарантировал восстановить холодное водоснабжение в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций. Значит, и горячая вода должна появиться у всех. После заполнения теплосети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают уже управляющие компании и товарищество собственников жилья, сообщает агентство ИАН. Фонтаны в Екатеринбурге отключат 18 сентября сразу после проведения международного фестиваля молодежи. Об этом агентству «Новый день» сообщили в мэрии. Специалисты перекроют подачу воды, электричество, из чаш сольют воду, почистят конструкции, снимут оборудование. Консервация фонтанов обычно занимает около 2 недель. Вновь запустят их уже в мае 2027 года. Ранее «Новый день» писал, что зимой на фонтаны могут установить иллюминацию. Горожан просят проголосовать, нужна ли подсветка. В прошлом году екатеринбуржцы одобрили такую инициативу, и огни зажгли на фонтанах на площади Труда, в Дендропарке и в сквере имени Попова. Бабье лето задержится в Свердловской области до следующей недели. Потом на Урал начнет приходить холодный воздух с запада. Об этом рассказал автор телеграм-канала о погоде Алексей Пулин. Завтра днем плюс 24, 5 сентября осадков также не ожидается, ночью плюс 12, днем до 25, 6 сентября возможен небольшой дождь, ночью плюс 14, днем плюс 19. Мощи князя Дмитрия Донского поместят в храме Христа Спасителя в Москве с 7 сентября. Об этом сообщили в Московской патриархии. Там добавили, что к святыням нельзя будет приложиться, учитывая большое число молящихся. Святыне можно будет только поклониться, проходя мимо. В июле в Московском Кремле обнаружили саркофаг с мощами великого князя Дмитрия Донского. Президент России Владимир Путин назвал событие уникальным и чудесным. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 12.03 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 19. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 22-24 выше нуля.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Алексей Гаврилов станет отцом в четвертый раз. Жена звезды сериала «Универ» сообщила, что в их семье вновь появится еще одно маленькое чудо. Малыш станет третьим для Катерины, в то время как для самого Алексея это уже будет четвертый ребенок по счету. Баскетболистка прокомментировала: «А вот и главная новость. Нас скоро станет на одного человека больше, а я буду многодетной мамой. Дети – самое главное богатство в жизни. Конечно, будет непросто, если сказать мягко, но значит, нам это по силам». Как пишет Супер, у Катерины есть сын Теодор от прошлого брака. Гаврилов воспитывает мальчика как своего родного. У него также и сын Соломон от первого брака, и сын Рома от второго. Алексей и Катерина воспитывают общую дочь по имени Элай. Поклонники от души поздравили звездных родителей, ну а я к этому присоединяюсь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Малавин 1 в Екатеринбурге, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». С бортом солнечное, плюс 20. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 22-24 выше нуля.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: бесплатные билеты.
1: Начать с чистого листа, все изменить. Для этого нужна смелость, либо веский повод. Венера, большие города на Jam FM. Ну, а чтобы наслаждаться хорошей музыкой, повод, причина не нужна. Оставайся, располагайся, для тебя все самое-самое. Скоро мод, затем румынская певица Минелли. Ну, а первыми в списке группа Рефлекс на Jam FM.
2: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: И здесь снова музыка.
10: Прямо сейчас.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Законопроект об антироссийских санкциях рассмотрят в Сенате США 14 сентября, сообщил изданию The Hill конгрессмен-республиканец Дон Бекон. Ранее рассмотрение затянулось из-за сопротивления в Нижней палате Конгресса. Демократы опасаются, что закон наделит президента США чрезмерными тарифными полномочиями. Документ позволяет вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это может навредить американской экономике и испортить отношения с Индией и Китаем. Но, по словам Дона Бекона, пауза дала время на то, чтобы убедить сомневающихся членов поддержать документ. По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашения между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами, постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. На Кольцовском тракте появится новая остановка возле микрорайона Светлого. Она будет на третьем километре трассы справа по ходу движения. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика. Жители Светлого просили дать им возможность ездить на общественном транспорте в сторону аэропорта, потому что сегодня автобусы останавливаются только в глубине микрорайона, где расположена конечная. Весь транспорт уезжает из Светлого в центр, а в направлении Кольцова ни один маршрут не ходит. Но скоро это проблема будет решена, пишет Е1. Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданьина «Искусственная история о конфликте внутри OpenAI и ее основателе Сэмми Альтмане». Роль Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет начало следующего года. Премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru-центр Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru-центр Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 13.03 на наших студийных, в центре города плюс 20 градусов. На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22 выше нуля.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Оксана Самойлова задумалась о переводе детей на дистанционное обучение. Бывшая жена рэпера Джигана хочет перевести всех своих 4 детей на дистанционное школьное обучение. О том, что именно заставило Оксану задуматься о таком решении, звезда предпочла умолчать. Она поделилась: «Если честно, иногда я тихонечко думаю о том, чтобы перевести всех детей на дистанционное обучение. У кого-нибудь есть такой опыт? Поделитесь им, пожалуйста». Как пишет Супер, на вопрос блогера откликнулись подписчики. Одна из женщин рассказала, что их семья уже выбрала онлайн-формат и отметила, что среди знакомых многодетных семей такой вариант становится особенно популярным. Напомню, что Джиган и Самойлова воспитывают 4 детей. У них подрастают 3 красавицы дочки и сын. Ранее Оксана заявляла, что была бы не против родить 5-го ребенка потенциальному новому избраннику. Но нет, все-таки дистанционка – это не то. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». На за бортом солнечное, плюс 22 уже градуса. На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля.
0: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: И точно повезет кому-то из вас. На Jam FM разыгрываю всю эту неделю билет на футбол на матч «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. В следующем часе, если говорить про день сегодняшний, с 14 до 15 будет моя отмашка. Как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика. Будешь пятым по счету. И билеты твои, конечно, указать номер телефона. И присылать все это в МАКС, естественно, плюс 7 932 020 102 5. Итак, слушай внимательно Jam FM в следующем часе. С 14 до 15 разыгрываю билет на футбол.
1: Реклама. Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: Jam FM. Здесь снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Дональд Трамп, по его словам, рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также американский президент отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Трамп добавил, что поддерживает регулярный диалог как с Путиным, так и с Зеленским. В Екатеринбурге закроют институт Гёте, который занимался популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом. Отделение НКО есть также в Москве и Санкт-Петербурге. Их тоже закроют. После того, как закрыли наш русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава МИД России Сергей Лавров. Ранее в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом с боеприпасами был обнаружен некий дрон, в чем немецкие власти обвинили Россию. После этого власти Германии объявили о закрытии генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Российская сторона назвала обвинения бездоказательными, пишет газета «Коммерсант». В большинстве жилых домов Екатеринбурга снова появилась горячая вода. У кого-то уже привычного желтоватого цвета, у кого-то совсем не горячая. После заполнения тепловой сети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают организации, обслуживающие здания. В случае отсутствия горячей воды жителям следует обращаться в свои управляющие компании и товарищество собственников жилья, пишет «Новый день». Менее чем через 2 недели в Екатеринбурге может появиться отопление. Отопительный сезон стартует ориентировочно 15 сентября. Об этом сегодня на коллегии сообщил мэр города Алексей Орлов. Отопление сначала включат в социальных объектах, а потом в жилых домах. Это привычная многолетняя схема. Если сентябрь будет теплым, сроки могут сдвинуть, пишет Е1. Доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев текущего года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23%. Было продано 597,5 тысяч машин. Таким образом, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти 2/3 рынка. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.04 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 22. На завтра пятницу, 4 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22 выше нуля.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! В Мускомеде обновили малую сцену. Пока на основной площадке театра вовсю кипят ремонтные работы, команда решила модернизировать малую сцену. Именно на ней актеры откроют новый сезон премьеры постановки «Вертинский». Он посвящен Александру Вертинскому, культовой фигуре первой половины 20 века. Как пишет Global City, ранее пространство совмещало ряды кресел и места за столиками с диванами. А диваны в театре решили отказаться, заменив их на кресла. И теперь в 94-м сезоне малая сцена Свердловской Мускомедии вместит 220 зрителей. Ну, конечно, екатеринбуржцам уже не терпится прийти в гости к театру и лично оценить обновочку. Отмечу, что Свердловский театр Мускомедии – один из ведущих театров России. Многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Такие новости не могут не радовать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс» в центре Екатеринбурга».

0: Екатеринбург и солнечный, плюс 22. На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночью до плюс 14, завтра днем 19-22 тепла.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

А у нас осень, первая неделька продолжается, а я на Jam FM разыгрываю в эту первую осеннюю недельку билеты на футбол, на матч Урал-КамАЗ. Итак, прямо сейчас присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5, будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, иначе с тобой никак не связаться, тогда билеты твои. Вот такое условие. На правах рекламы. Игра пройдет в воскресенье, в это воскресенье, 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-Арене. Паспорт болельщика не нужен, информация из категории 0+. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5.

0: Все в ожидании, все замерли. Да, наконец-таки у меня появился победитель, вернее, победительница. А именно разыгрываю на Jam FM билеты на футбол на матч Урал-КамАЗ без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмашка, нужно было прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс. На номер плюс 7-932-020-125. И важные условия быть с пятой. По счету, если проденем сегодняшнюю победительницу, это Ирина. Последние цифры 69-66. Ирина, поздравляю, билетики твои. На правах рекламы игра пройдет в это воскресенье 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, информация с категории 0+. Конечно, поддерживаем нашу команду, наш Урал на все 100%. Ну а розыгрыш билетов продолжу завтра, в пятницу.
1: Реклама. Казанова.

0: за ново? Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
4: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Слухи о мобилизации – это информационная атака, заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, подчеркнул он. В екатеринбургских школах отменят уроки в связи с выборами. В первый день голосования, 18 сентября, это пятница, у младших и средних классов будет День здоровья, а для старшеклассников запланирована проектная и внеурочная работа, заявила глава городского департамента образования Елена Кириченко. В Свердловской области еще остались свободные места в 10 классах. Они распределены по разным школам, где еще не завершен набор. Об этом агентству «Новый день» рассказали в областном Минобразовании. Ребенок или его родители могут обратиться в управление образования для подбора свободного места, уточнили в ведомстве. Всего в этом году зачислено более 19 тысяч десятиклассников. Ранее Минобр пояснил, что если выпускник не прошел отбор в профильный класс, власти обязаны предоставить ему место в обычном классе или в другой школе поблизости, пишет «Новый день». В Свердловской области предложили новые ограничения на продажу спиртного. С 1 сентября уже были введены ограничения, продажу сократили на 2 часа. Сейчас спиртное продают с 9 утра до 10 вечера. Но депутат регионального ЗАГС-собрания Вячеслав Вегнер предложил прекращать продажу уже в 7 или в 8 вечера. По его словам, поздняя покупка алкоголя приводит к многочисленным жалобам жителей. Нетрезвые люди идут на детские площадки, в подъезды, в лифты. Более раннее завершение продаж поможет избежать подобных ситуаций. При этом депутат уточнил, что не поддерживает полный запрет спиртного и перегибы, которые были во времена Горбачева. 37-й открытый международный фестиваль документального кино «Россия» завершил прием заявок. Всего на конкурс этого года поступило 464 фильма из России и 13 стран мира. Среди них Кыргызстан, Иран, Бразилия, Индия, Франция. Россию представляют 50 городов. Авторы из Екатеринбурга участвуют в отборе с 14 работами. Сейчас отборочный комитет кинофестиваля формирует программу смотра этого года. Международный фестиваль документального кино «Россия» пройдет в Екатеринбурге, как обычно, с 1 по 5 октября. С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что ее показывают в профессиональном дубляже с привлеченными актерами. Энтони Бурден – известный шеф-повар, писатель, телеведущий. Известность ему принесли программы про международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности. Главные роли в байопике исполнили восходящая звезда Доминик Сесса, а также Антонио Бандерас и Эмилия Джонс. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: 15.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга уже плюс 23. На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22 выше нуля.

0: сада, и ко мне подбежала его одногруппница, чтобы сфотографироваться. Это было очень необычно. Я привыкла, что ко мне поклонники подходят где-то в других местах. А тут я понимаю, что это уже одногруппники моего сына. Эта девочка была очень счастлива. Некоторые мамы других детей тоже были рады. Марго отметила, что сын уже понимает, что мама известная личность, и просит брать его с собой на мероприятие. Сначала ей казалось, что Кир по-детски ревнует ее к чужому вниманию. Однако потом певица заметила, что мальчик с удовольствием позирует фотографом. Классно, когда у тебя есть поклонники разных возрастных категорий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток» с бортом. Солнечное плюс 24. На завтра, пятницу 4 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14. Завтра днем 19-22 выше нуля.
1: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток» верхней одежды на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток» верхней одежды. «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: +7 932 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравления, приветик нарисовались. Всем большой привет, а именно большой пламенный, в отдельности верхней Пышме. Всем хорошего настроения. Классно. От кого? Не знаю, без автографа. И вам того же. Танечку с днем рождения, здоровья, счастья, крепкой-крепкой любви, быть всегда улыбчивой, веселой. Это любимые соседи. И свою вторую половинку с Александром. Поздравляю с днем рождения. Саша, я тебя очень сильно люблю, ты самый лучший. Ну а кто? Как зовут вторую половинку? Я не знаю, супругу. Александр, с днем варенья. Ну и всех, Танечка, и всех-всех-всех именинников, у кого сегодня 3 сентября. Классно провести время, и пусть ваши мечты и желания сбываются. Здоровья!
1: С

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Touch. You. Right now.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Слухи о мобилизации являются информационной атакой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации в России. Это информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат, цитирует президента агентства РИА Новости. Отставка главы водоканала не решит проблемы с водой в Екатеринбурге. Так мэр города Алексей Орлов прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Ольшевских сменить руководство водоканала, которое допустило настоящий коммунальный кошмар с водоснабжением города. Однако мэр пояснил, что технологические проблемы возможны на любом сложном производстве. Из-за качества исходной воды в этом году властям пришлось решать вопросы технического характера, и человеческий фактор играет здесь не самую важную роль, заявил Орлов порталу «Сигнал». И добавил, что для исправления ситуации нужна модернизация и ремонт. И настрой на это есть. По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской области с 4 по 8 сентября ожидается аномальная жара. Об этом предупредили в региональном МЧС. Как рассказала ведущая синоптик области Галина Шапаренко, в регион пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Будет так жарко, что спасатели рекомендуют пить больше воды, по возможности не выходить на улицу с 12 до 16 часов, а на улице носить солнцезащитные очки и головные уборы. Также важно соблюдать пожарную безопасность. В ближайшие дни, судя по прогнозам Уралгидромета, ожидается до плюс 26. Россиянам в среднем требуется около 20 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, также уменьшают траты на развлечения, реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.03 в Екатеринбурге. В центре города солнечно. Плюс 23. На завтра пятницу, 4 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 14. Завтра днем до плюс 22.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алексей Чадов раскрыл, чего по-настоящему боится на съемках. В беседе с журналистами актер рассказал, какие трюки ему нравится выполнять больше всего. По словам актера, он вообще не в восторге от высоты. Однако играть в сценах с экстремальным вождением и стрельбой ему нравится. Он прокомментировал: «Когда был ведущим шоу «Фактор страха», я висел на трапеции высоко. Подо мной пол проваливался, и я падал. Понятно, что меня на тросах ловили каскадеры, но ощущения так себе». Также Чадов вспомнил, как однажды ему нужно было одновременно мчаться на машине и вести огонь. Он старается сниматься в таких эпизодах лично. Так он лучше вживается в роли, глубже чувствует своего героя. Немалую роль играет и азарт. Артист признается, что обожает экстремальное вождение и с удовольствием управляет разной техникой. Вот такой вот настоящий сорвиголова. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом плюс 23. На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 14. Завтра днем 19-22. Тепла.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam.
2: Jam.
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
3: Котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: А тебе привет и вечернее шоу уже на подходе. Джем без правил, Миша Киселев, Яна Ефимова. Буквально через несколько минут здесь нарисуются. Ну и, как всегда, в течение двух часов с них разные интересности, полезности и, конечно, подарки. Тема на сегодняшний вечер. От чего бы ты хотел избавиться, но никак от этого не избавляешься, не выкидываешь. Ну, что-то тебе не дает. Итак, все свои варианты уже можешь сейчас присылать. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. И можешь писать в группе GMFM ВКонтакте, а может там и там. Да, ВКонтакте в группе появился пост. В комментах оставляй. Как всегда, автор лучшего сообщения. Ребят, подарит подарок. Итак, от чего ты хотел бы избавиться, но никак не можешь это выбросить. Не пропусти. Уже скоро. 17:00. Вечернее шоу. Джем без правил.
1: Хорошая музыка, хороший день.
2: Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Текущую денежно-кредитную политику в России нельзя считать чрезмерно жесткой, сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Путин. Он отметил, что наряду с ДКБ действует целый набор мер поддержки, включая льготы и субсидии. Деньги в стране есть, но проблема заключается в том, как грамотно ими распорядиться, подчеркнул президент, пишет РБК. Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов в качестве реальной поддержки бизнеса предложил рассмотреть вопрос отмены налогов для мелких предпринимателей и инженеров, а также снижение ставки рефинансирования. Это соответствует посланию Путина о снижении давления на бизнес, говорит депутат, пишет «Вечерняя Москва». В мэрии Екатеринбурга анонсировали старт отопительного сезона. Ориентировочно тепло начнет поступать в дома с 15 сентября, в первую очередь в социальные объекты. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил мэр Алексей Орлов на коллегии в мэрии. Но сроки могут быть сдвинуты из-за погоды. По нормативам, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха на улице. Она должна быть ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. По прогнозам синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге ожидается теплым, похолодание только в конце месяца, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появились необычные сервисы для автомобилистов. Например, заправка до полного бака без участия владельца. Стоять в очереди не нужно, бензин привезут на указанную точку. Услуга стоит 3000 рублей, плюс оплачивается сам бензин по ценам «Газпромнефти». Такие предложения есть на сервисах объявлений, отмечает издание «Новый день». Впрочем, и официальные ЗС предлагают похожие. Одна из заправок с сегодняшнего дня сделала доставку бензина. Между тем, горожане сообщают о спекулянтах, продажах бензина из канистр на трассах. Накануне таковых видели на Чусовском тракте в районе 2-го километра. На Кольцовском тракте появится новая остановка возле микрорайона Светлый. Она будет на 3-м километре трассы справа по ходу движения. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика. Жители Светлого просили дать им возможность ездить на общественном транспорте в сторону аэропорта, потому что сегодня автобусы останавливаются только в глубине микрорайона, где расположены конечные. Весь транспорт уезжает из Светлого в центр. В направлении Кольцова ни один маршрут не ходит. Скоро эта проблема будет решена, отмечает Е1. Фильм с Юрой Борисовым представят на кинофестивале в Нью-Йорке 5 сентября. Это лента Луки Гуаданьино «Искусственный. История о конфликте внутри OpenAI» и ее основателе Сэмми Альтмане. Роль Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Скорее всего, это будет начало следующего года, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
3: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля.
4: Выключаю все, не хочу.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время начинать, и всем добрый вечер. Меня зовут Миш Киселев, и эти два часа я проведу здесь вместе с тобой. Сегодня действительно интересный день. Во-первых, когда я сегодня подходил к своему рабочему месту, потому что мы находимся в центре города, вы знаете, я видел людей, которые сегодня действительно проснулись и уехали на работу порядка 7 часов утра, потому что те пуховики, которые они держат в своих руках, все-таки обозначают о том, что они уже потихоньку возвращаются домой. Ну, а мой рабочий день еще впереди. У нас есть сегодня тема, которая объединяет. Давайте мы, знаете, как ее сформулируем? Вот все-таки у нас с вами сегодня 3 сентября. Я уж не начинаю, конечно, петь определенную песню, которую, наверное, сотни раз вы уже сегодня услышали, но все-таки, если задуматься, когда мы переворачиваем календарь, мы же его отрываем, выбрасываем и начинаем как будто бы с чистого листа. И вот тему я сегодня хотел сформулировать именно в таком ключе. От чего ты бы хотел избавиться, но все не можешь выбросить. Может быть, это какая-то старая вещь. Быть может, это, не знаю, какая-то посуда, которая, казалось, тебе нравится, но уже есть какие-то сколы определенные. В общем, напиши несколько вариантов, потому что я сегодня, когда открывал гардероб, подумал о том, что у меня очень много рубашек, которые, ну, как будто бы, ну, во-первых, вышли из моды лет 10 назад, просто я признался, наверное, только сегодня себе. Ну, а во-вторых, есть те, которые я просто не использую по той или иной причине, потому что в какой-то момент жизни покупал, видимо, для определенного мероприятия, для определенного назначения я ее использовал. Мне кажется, можно уже смело ее отдать. Тем более, достаточно огромное количество мест, куда вы можете это отнести. У меня вот, например, есть специальный пакет, я потом уношу, например, вот рядом с торговыми центрами есть, когда ты фасуешь вот эту одежду, или те, кому она действительно нужна. Ну, в общем, это моя вариация именно одежды и все, что с ней связано. Быть может, у тебя есть что-то другое. Если ты думаешь о том, что у тебя нет такого, просто загляни на свой балкончик. Быть может, там очень много вещей, которые тебе стоило бы выбросить уже давно, но как-то все, не можешь расстаться. В общем, расскажи мне, от чего ты бы хотел избавиться, но все не можешь этого сделать. Несколько вариантов. Первое, это, конечно, можешь написать нам в Макс, +7 932 020 125. Также у нас есть канал точно по тому же адресу, называется Радио Jam FM Екатеринбург, или ВКонтакте. Открывай, смотри и пиши свои комментарии. В конце часа определю, кто же сегодня забирает наш подарок, а именно сертификат номиналом 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс. Все, через 10 минут обращаюсь уже к вашим комментариям и начинаю читать.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
2: Умник,

0: отличной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: Ну а теперь немного о ситуации на дорогах. Сейчас в Екатеринбурге 4 балла, местами затруднения. Где же крупнейшие из них? Проспект Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной, 25 минут проведете в пути. Также Бебеля от Таватуйской до Автомагистральной, 15-20 минут проведете в дороге. Также Турбинка от Учителей до проспекта Космонавтов, 20 минут проведете в пути. Видите, бензина стало чуточку меньше, зато свободного места на дороге стало чуточку больше. В общем, ищите пути объезда, если вдруг вы встанете в пробку.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 23 минуты, за окном в центре города 24 градуса тепла, наконец-то жара. Ну ладно, немножко померзли, но это дело, конечно, такое. Хотя сегодня в 7 утра было достаточно прохладно. Давайте читать ваши сообщения, связанные с темой. От чего ты бы хотел или хотела избавиться, но все не можешь выбросить, потому что мы перевернули календарь и решили по-новому, с чистого листа. В общем, Наташа нам говорит: не могу выбросить стеклянные банки из-под варенья, вдруг буду делать закрутки. А потом она еще говорит: я не барахольщица, я хранитель потенциальных возможностей, которые никогда не наступят. Но опять же, Наташ, ты же видишь, какое представление. То есть, вот они у тебя есть, и ты как бы потенциально, да, можешь это сделать. И уже ты молодец. А другое дело, опять-таки, я более чем уверен, что, знаешь, это всегда обычно как происходит. Вот если выбросишь, на следующий день 100% захочешь что-нибудь сделать, и потом еще будешь корить себя за это. Ну, дело такое. Лена нам говорит: я бы с удовольствием выбросила лишний вес и весь свой гардероб, но, к сожалению, силы воли сбросить нет, а гардероб рука не поднимается. Лена, не надо расстраиваться, не надо обижаться. Ты что? Во-первых, нужно быть хорошим человеком, а все остальное, это уже на самом деле не важно. И вот я с мужской стороны, знаешь, половины человечества, могу тебе смело сказать о том, что все-таки, если ты думаешь, душа это не главное, ты очень сильно ошибаешься. Поэтому все, наслаждайся жизнью, ты молодец, ты красивая. Так у нас какой-то такой, знаете, легкий тренинг пошел сегодня вечером. Если ты хочешь тоже написать сообщение, с большим удовольствием я его сегодня жду. В общем, мы отвечаем на вопрос, что же ты хочешь, вот от чего хочешь избавиться, но все не можешь выбросить. Есть несколько вариантов. Во-первых, личка +7 932 020 1025, также канал в Максе, который называется Радио Джем FM Екатеринбург, и ВКонтакте тоже висит пост. Но если ты думаешь, что мы просто приятно поболтаем, не переживай, лучшее сообщение сегодня получает сертификат номиналом 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс. Эти комментарии дают вам возможность вкусно жить, так же, как и вкусно наслаждаться музыкой. Прям по курсу здесь на Джем FM. Серебро между нами любовь. Ну а как иначе? Как иначе?

0: Реклама.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
7: Jam без правил.
8: 17 часов 29 минут. Пришло время для свежих историй. Расскажу вам про Анечку Асти. Если вы думали о том, что вы знаете все вдоль и поперек, а вот таки нет. Кстати, Анечка Асти напоминает нам о том, что все-таки сезон урожая. Концерты концертами, согласен с ней абсолютно. А на даче, извините меня, никто капусту с морковкой не повытягивает, не повыдергивает, да и в социальные сети фотографии эти красивые не повыставляет. Вместе с певицей наслаждаемся последними теплыми деньками и отголосками этого яркого лета. Но это все было, конечно, красиво, да? Там такие, знаете, легкие оттенки, сочетания, помидоры, морковки. Там вот где-то даже вижу баклажаны тоже лежат. Все это в красивых таких, знаете, как это, ведрах лежит. Вот я помню ведро свое, понимаете? Вот оно было у меня у прадеда, у дедушки моего. И у меня еще в руках это ведро, в котором в целом дно может разрушиться в любой момент времени. Мы, понимаете, картошку несем всегда в зоне риска, чтобы ее потом опять с пола собирать. Но тут, конечно, да, у кого какие ведрами мериться не будем. Но все-таки, да, действительно, Анечка говорит правильно, у нас сбор урожая, поэтому наслаждайтесь тем, что вы выращивали на протяжении всего этого лета в своем огороде, теплице, ну, какие еще, грядки, вот тоже там, собственно, подходит. Ну, а нам подходит, знаете, хорошая погода за окном, и мы узнаем, так это или нет, потому что впереди у нас прогноз погоды.
7: Прогноз погоды на Jam.fm.
9: Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля.
7: Реклама.
10: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
11: Приходите, так и сделаем.
10: А куда?
11: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
10: «Сток верхней одежды» – «Космонавтов 54».
11: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Джем без правил.
12: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
12: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 42 минуты. Продолжаю читать ваши сообщения, связанные с темой. Нас сегодня объединяет что? То, что мы перевернули календарь. И вот как бы начинаем с чистого листа. От чего ты бы хотел избавиться, но все не можешь выбросить? Итак, ваши сообщения. Свет нам говорит: доброго дня, город и любимое радио. Я однажды выбросила маленькую серую лакированную сумочку, потому что у нее появилась трещина на ручке, и вот уже несколько лет меня мучает мысль, как же я могла ее, собственно, выбросить? Но здесь, может быть, сгоряча. Свет, согласен, дело такое. Как-то попросила сына школьника вынести на мусорку старые его сандали. Неподалеку стояла коробка с моими новыми туфельками. И лишь потом поняла, что его сандали остались дома, а мои туфли на мусорке. Ну вот тут видишь, как бы делай все сама получается. Зато он доказал, что не надо просить делать вещи, которые может сделать взрослый. Также нам Татьяна написала: привет, Джем FM. Я вообще люблю все выкинуть или избавиться напрочь от лишнего всего. Но здесь в целом... Но причем она говорит, я выкинула загранпаспорт и не могу теперь найти документы на первую ипотеку, потому что она была вместе с ними. Вот видите, тоже надо как бы фильтровать. Тем более, если вы выбрасываете бумаги, ну, 100% надо еще 10 раз подумать, нужны они вам или все-таки нет. Ну, а во-вторых, как будто бумаги не так много занимают места, вы можете их оставить, придумать какую-то специальную отдельную полку и папку, и туда все сортировать аккуратненько, раскладывать. Непонятно, когда это все нам с вами пригодится. Ксюша нам написала: привет, Джем FM. Сегодня как раз я буду выбрасывать вольер, из которого вырос щенок и выпрыгивает, потому что, наконец, найден красивый и большой под размер нашему щенку-гиганту. А, у вас большой гигантский щенок, и вы купили новую, соответственно, клетку. Шикарно! Здесь, конечно, радость. Ну а что он теперь? Будет там сидеть в этой клетке один-одинешенек. Опять же, у него новый домик, у него тоже будет дом внутри дома. Ну да, собак действительно надо следить, воспитывать, чтобы все было хорошо и все были счастливы. Так же и как мы вместе с группой «Добро», которая ждет нас впереди с музыкальной историей «На счастье». А через 10 минут мы подводим итоги и все-таки узнаем, кому же сегодня достается наш сертификат.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 56 минут, в центре города за окном 23 градуса тепла, и пришло время наградить победителя. Кто же это сегодня был? Но прежде чем мы начнем, хочется прочитать еще одно сообщение. Никита ВКонтакте мне написал: «Здравствуйте, никак не могу выкинуть старую баскетбольную форму. Покупал ее в далеком 2013 году, кроссовки на грани распада, шорты заношенные до дыр, но они мои любимые. Хотя сам уже 5 лет не играю, стал сам как мячик». Никита, все можно исправить. Ты чего? Не переживай. А, кстати, тебе сейчас дам еще одну такую наводку. Представляешь, статистически доказали о том, что девушкам нравятся мужчины с легким животиком. Это не моя прихоть. Это вот есть такие статистические данные. Поэтому, видишь, мы сейчас с тобой в топе 100%. Потому что, когда читал твое описание, как-то представлял, собственно, наверное, себя. Но теперь пришло время определить, кто же сегодня забирает наш подарок. И мы поздравляем Наталью! Наташа, поздравляю тебя, ты большая молодец. Она написала нам в мессенджере Макс, в канале, в нашем радио Jam FM Екатеринбург, и сказала о том, что не могу выбросить стеклянные банки из-под варенья, вдруг будут делать закрутки. Но, знаете, я не барахольщица, я хранитель потенциальных возможностей. Правильно. Но все-таки, знаете, как говорила Эльза, отпусти и забудь. Да, все то, что, вы знаете, как-то можно психологически даже обновиться в тот момент, когда вы избавляетесь от какой-то старой вещи, ненужной рубашки, быть может, просто футболка вам уже не под размер. Оставьте это все где-нибудь вдалеке и просто наслаждайтесь тем, что происходит с вами. Значит, Наташ, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Мы тебя награждаем сертификатом номиналом на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Потом обязательно нам отпишись, как же все-таки было красиво то, что ты заказала или, быть может, пришла и забрала к себе домой. Ну и все, продолжаем дальше танцевать. Но те, кто не победил, ребята, не расстраивайтесь. Мы же здесь каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00. Джем без правил. Ну а пока Артикасти, модный поп.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 424 миллиарда рублей. Это минимальное значение с января текущего года. К показателям июля доходы уменьшились в 2,2 раза. К августу прошлого года на 16% сообщили в Минфине. Основная причина – рост компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин в рамках демпфера. Ранее сообщалось, что за первые 7 месяцев этого года дефицит федерального бюджета России оказался в 1,7 раза больше уровня, который ожидался за весь год. Одной из причин стало сокращение нефтегазовых доходов, пишет Лента.ру. Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе. Об этом пишут Е1, ссылаясь на источник в мэрии. Водителям обеспечат так называемый технический проезд. Но работы по благоустройству продолжат примерно до ноября. Обустройство нижнего моста между двумя новыми эстакадами – это пятый этап возведения мегаразвязки. Он обеспечит связь между Сибирским трактом и улицей Комсомольской. Перед началом стройки моста разобрали старый путепровод, который служил больше полувека – и был единственным путем на этом сложном транспортном узле, отмечает агентство. В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на супругов-пенсионеров в коллективном саду «Огонек» в Верхней Пышме. Им оказался сосед по гаражу, с которым ранее возник конфликт у главы семейства. Об этом сообщил порталу Е1 глава пресс-службы Свердловской полиции Валерий Горелых. Он отметил, что задержанный, которому сейчас 69 лет, в конце 20 века отбывал срок в одной из колоний за кражи машин, а сейчас вооружился незарегистрированным травматическим стволом и электрошокером и пошел к соседу в сад разбираться. Вышедший на улицу в темноте хозяин не узнал его, и случилась потасовка. Материалы дела полиция направила в СКР, но потерпевший пока не написал заявление. Возможно, мужчины найдут какой-то компромисс в своем конфликте, отмечают в МВД. В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на Первой Тверской Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей. Квартира, в доме которому 90 лет, требует серьезного ремонта. А ее преимуществом, кроме бывшего знаменитого владельца, указаны высокие потолки. Пустующее жилье выставил на закрытую продажу один из сыновей поэта, пишет Лента.ру. Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля.
5: Jam без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Jam без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 9 минут за окном в центре Екатеринбурга, 22 градуса, ну, жары. Для сентября 100% жара. И у нас сегодня жарко тоже и в студии, потому что с нами сегодня уральские атлеты, которые представляют Екатеринбург в новом юбилейном сезоне грандиозного шоу «Супер Ниндзя» на СТС. Поэтому встречайте Елизавета Серебрякова, профессиональная скалолазка, молодая мама, которая возвращается в большой спорт прямо на глазах у всей страны. Лиза, привет!
3: Привет.
2: И также у нас сегодня Анастасия Александрова, звезда воркаута, девушка, ломающая стереотипы о неженском спорте. Настя, привет.
4: Здравствуйте.
2: Ну и Сава Суханов, молодой атлет, финалист проектов «Супер Ниндзя» и «Супер Ниндзя Дети», а теперь еще и успешный блогер. Сава, привет.
5: Добрый день всем.
2: Слушай, мы закончили на тебе на последнем с точки зрения представления. Давай с вопросов начнем, с первого, с тебя. Итак, скажи, Сава, вот этот сезон назвали «Битвой поколений». Кто круче и сильнее? Опытные все-таки взрослые или вот молодые?
5: Ну, мне кажется, в этом году уже дети сдвигают взрослых, и, как говорили мы на шоу, отправляют их на пенсию.
2: А как вот они воспринимают это такие, знаешь, ну это же выпад, как бы, получается, в их сторону. Красивый, спортивный, тоненький. Как они вот воспринимают такие взаимоотношения ваши?
5: Ну, они еще, они смеются над этим и говорят то, что, что вы вообще сюда пришли, что вы тут делаете, малыши, идите дальше в яслях играйте.
2: А ты знаешь, какая вот примерная разница в возрасте получается?
5: Ну, у меня была разница в возрасте. Меня мужичок был старше в 3 раза.
2: В 3 раза? О, ну, согласен, мужичок. Это, наверное, самая подходящая характеристика в этом вопросе. Есть ли у тебя у молодого поколения какая-то вот, знаешь, стеснение, или ты понимаешь, что вот он старше, как с ним бороться? Или все ровно спокойно?
5: Ну, я воспринимаю всех соперников как одно целое, то есть нету для кого-то, ну, по-разному их воспринимают, то есть все равны.
2: Ну, неважно, какого роста пула, все, соответственно, это соперник есть соперник. Хорошо. Лиза, каково это выйти на съемочную площадку после декрета? Как это?
4: Ну, просто потрясающе. Это шикарный опыт, и я очень рада, что у меня была такая возможность.
2: Слушай, мне кажется, вот сейчас все мамы, которые находятся в декрете, они будут болеть только за тебя в момент твоего счастья и наслаждения. Слушай, а ты вот, только после, во время декрета такая решила, все, пойду завоевывать медали и награды. Или ты давно уже хотела?
4: На Супер Ниндзя давно хотела, но прям вот во время декрета я прям в себя поверила. Я подумала, что если я справилась с ребенком, то я уж Супер Ниндзя точно справлюсь.
2: В целом я согласен, это достаточно убедительное мнение на этот счет. Настя, ты на шоу впервые. Помнишь момент, когда тебя вот позвонили и сказали, ты в проекте, какие были эмоции у тебя?
6: Да, я на тот момент была на тренировке в Испании.
2: То есть как будто бы в Испании хорошо было.
6: Ну, я там к соревнованиям готовилась, вот, мне сообщили эту новость, я была безумно просто рада, у меня сразу мотивация пошла. Во-первых, это вот перед соревнованиями такой заряд был, но я не верила, что меня позовут.
2: Почему?
6: Не знаю, я в прошлом году подавала заявку, меня не взяли, и я думала, что в этом году тоже не получится, хотя мне вот позвонили, сказали...
2: Ты думаешь, вот что изменилось в соотношении с тем годом? Вот что в тот не взяли, а в этот ты что-то другое написала в резюме? Наврала что-то? Что в этот раз забрали?
6: Ну, не знаю. Видимо, посчитали так нужно.
2: Согласен. Здесь, видишь, быть может, судьба просто соблаговолит в моменте. Сам, возвращаемся к тебе. Вот ты видел прошлые сезоны. Чем трасса этого года удивила тебя больше всего? И, ну, расскажи, что там за такие безумные препятствия есть?
5: Ну, по сравнению с тем годом, трасса, мне кажется, была намного легче.
2: В том году легче была?
5: Да, нет, в этом
2: году
5: трасса легче, да, потому что в том году прошло всего там 3 человека вроде, а в этом году больше трассу полностью прошли, и она больше не на силовые упражнения, а на динамику больше.
2: А может быть, ты просто стал круче? И поэтому ты такой, фу.
5: Ну, я готовился в этом году.
2: Ну вот, а в том году нет?
5: Тоже готовился.
2: В этом году ты просто убрал, что чипсы и газировку, и поэтому...
5: Ну да, наверное.
2: Как у тебя подготовка была? Что ты делал? Занимался, бегал, прыгал в спортзал?
5: Я постоянно тренировался, в бассейн ходил, бегал, прыгал и в низе зала ходил.
2: Ну, тут, конечно, есть определенная легкая зависть с точки зрения твоей мотивации. Я вот схожу раз в неделю, и уже как-то немножко становится поприятнее на душе, но визуально ничего не меняется. Ладно, Лиз, давай к тебе. Что на полосе далось тебе легко, а где пришлось выложиться, ну, прям вот на 200%? Где ты прям такая пушиночка перескочила, а где, собственно, венка на лбу надулась от препятствия?
4: Я скажу, что самое сложное испытание для меня — это противоход и баланс, потому что там не только сила нужна, но и голова. Я в руках уверена, в ногах нет. А все, что происходило, вы увидите на шоу.
2: А что такое противоход? Просто визуализировать немного. То есть вот это какая-то прямая линия, ты идешь, а она двигается в обратном направлении?
4: Ну, это как беговая дорожка под углом. В горку бежишь на с определенной скорости.
2: Это если ты в метро не с той стороны зашла, получается, да? В моменте пытаешься подняться. Хорошо. Настя, вот на шоу приехали атлеты со всего мира. Успела с кем-нибудь подружиться, познакомиться за кулисами?
6: Ну, да, я пообщалась с многими ребятами, но в основном это были русскоязычные, кто по-русски говорит. С иностранцами я не общалась.
2: А мы вот знаем, среди вас троих есть человек, который общался, и мы знаем, кто это. Лиза, что у вас была за история? У вас там какие-то международные связи начались?
4: Да, мы ехали в такси с англоговорящим человеком и обсуждали все происходящее.
2: А, ну это даже не участник, получается.
4: Участник, он тоже участвовал.
2: В смысле, не таксист, а в такси вы ехали.
4: Да.
2: Я думал, вы вместе с таксистом как бы там обсуждали, как это все происходит. Ладно, через 10 минут мы...

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
5: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
9: Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: А теперь немного о ситуации на дорогах. В Екатеринбурге 4 балла местами затруднения. Где же крупнейшие из них? Московская, от объездной дороги до Волгоградской. 20 минут проведете в дороге. Также вторая Новосибирская, от Палисадной до Умельцев. 13 минут. Также улица Куйбышева от 8 марта до Московской. 10-15 минут проведете в пути. Поэтому ищите, как это можно объехать.
0: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

18 часов 55 минут. Пришло время подводить итоги, потому что сегодня в гостях у нас были уральские атлеты с грандиозного шоу «Супер Ниндзя». Они оставили нам мерч, бутылочку. В общем, очень прикольная история. И футболка, конечно, тоже есть. У нас победитель организовался максимально легко. Ее зовут Мария. Маша, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Мы тебе объясним, покажем, расскажем, как ты можешь забрать свой подарок, потому что сегодня от тебя сообщение пришло под номером 2, и ты нам отправила баскетбольный мячик. В общем, условия были простые. Второй, кто пришлет любой спортивный инвентарь, тот, соответственно, и получает наш подарок. Все, мы разыграли, мы чисты, поэтому, Маш, ты большая молодец, и еще раз тебя поздравляем. Эти два часа были прекрасны и наполнены спортивной составляющей, потому что у нас были и гости. В начале часа мы обсуждали тему, как же можно все-таки перевернуть календарь и избавиться от всего ненужного, ну или, по крайней мере, захламляющего ваши вот эти, знаете, квадратные метры, пусть даже в гардеробе, но все же. Да, избавляйтесь от всего лишнего, делайте свою жизнь гораздо легче. Мне кажется, это какой-то такой даже психологический прием, по крайней мере, со мной он точно работает. Ну и меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я провел вместе с тобой, и вы знаете, мне было хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Российские власти выровняют баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ и импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтезаводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство. Автоматизированная видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки в зоне АЗС на Среднем Урале не ведется, пояснили в Свердловской облгаи. Так там прокомментировали сообщение водителей о массовых штрафах в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что если нарушения выявляются другими способами, такое постановление о штрафе можно обжаловать. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действия в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на то, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте и за очереди за бензином. В Екатеринбурге сегодня загорелся строящийся автовокзал и торговый центр «Золотой», пишет Е1, ссылаясь на очевидцев, которые заметили черный столб дыма. Впрочем, пожар удалось оперативно потушить. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. Ущерба нет. Там пояснили, что при проведении подрядчиком сварочных работ на крыше загорелся строительный мусор. Ранее сообщалось, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Это уже не первый перенос сроков. Изначально завершить работы над новым автовокзалом и ТРЦ обещали в 2023 году. На трассу под Екатеринбургом вышел медведь. Об этом рассказала в соцсети жительница Екатеринбурга. Зверь вышел на дорогу перед машиной ее семьи сразу после поворота с Дегтярска на Полевской тракт в сторону Курганова. Со всеми избежать столкновения не удалось. На капоте остался след от удара медведя, пишет Е1. Противотуманная фара ушла внутрь. Небольшой скол, в котором теперь Мишкина шерсть, написала горожанка в соцсетях. Это не первый случай. За последние дни медведи в Краснотуринске видели рядом со школой 28, также в садах. Если замечен хищник, нужно звонить по телефону 112. Певец и композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью News.ru и добавил, что песня актуальна раз в году, он бы не стал писать такие хиты. Даже новогодние песни звучат дольше, до и после праздника, отметил Юрий Лоза. Между тем, благодаря хиту «3 сентября» в России в шутку даже прозвали «Шуфутинов день». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: клиники Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Джем ФМ.
4: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова задумалась о переводе детей на дистанционное обучение. Бывшая жена рэпера Джигана хочет перевести всех своих 4 детей на дистанционное школьное обучение. О том, что именно заставило Оксану задуматься о таком решении, звезда предпочла умолчать. Она поделилась: «Если честно, иногда я тихонечко думаю о том, чтобы перевести всех детей на дистанционное обучение. У кого-нибудь есть такой опыт? Поделитесь им, пожалуйста». Как пишет Супер, на вопрос блогера откликнулись подписчики. Одна из женщин рассказала, что их семья уже выбрала онлайн-формат и отметила, что среди знакомых многодетных семей такой вариант становится особенно популярным. Напомню, что Джигана Самойлова воспитывают 4 детей. У них подрастают 3 красавицы дочки и сын. Ранее Оксана заявляла, что была бы не против родить 5-го ребенка потенциальному новому избраннику. Но нет, все-таки дистанционка – это не то. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской ревде, тоже переменная, без осадков, до плюс 22.
1: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
4: «Сток верхней одежды» «Космонавтов 54».
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Об этом заявил президент Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он назвал эти слухи информационной операцией Киева с целью повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму, пишет РБК. Напомню, Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Ранее президент говорил о том, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек, и Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине, пишет «Коммерсант». АЗС Екатеринбурга оккупировали перекупщики бензина. На фоне многочасовых очередей на официальных автозаправках предприимчивые граждане организовали нелегальную торговлю бензином с доставкой до дома или офиса. Об этом сообщает Федерал Пресс. Горожанка по имени Александра рассказала, что не смогла заправиться легально из-за огромных очередей. На ее комментарии в соцсети отозвался продавец. Он привез ей к офису бензин марки АЕ-95 по 180 рублей за литр. Примерно в 2,5 раз дороже, чем на сетевых заправках. Продавец также признался в том, что за утро развез около полтонны горючего, пишет «Комсомольская правда». Закрытие филиалов Института Гёте в России еще больше ухудшает отношения между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль и выразил сожаление по этому поводу, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на немецкую прессу. Издание напоминает о том, что работа трех филиалов Института Гёте в России в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге была ограничена с 2023 года. Сейчас институт в основном проводит курсы немецкого языка. Напомню, Россия закрывает филиалы Института Гёте в ответ на решение Германии о закрытие генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области в период с 4 по 8 сентября. Как рассказала ведущий синоптик региона Галина Шипаренко, в область пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Спасатели МЧС призывают свердловчан соблюдать пожарную безопасность. Сайт Росгидромета обещает в Екатеринбурге преимущественно сухую погоду до следующей среды, 9 сентября, с температурой от 22 до 25 градусов днем, плюс 12-14 по ночам, небольшие дожди. Жди в прогнозах только в выходные и в понедельник. Российские библиотеки в последние полтора года резко увеличили закупки книг в жанре фантастики с элементами славянского фольклора. Спрос вырос в 11 раз. На такие издания книгохранилища потратили почти 25 миллионов рублей с 2021 года. А основной вал закупок пришелся на прошлый год и текущий. Специалисты объясняют рост спроса на книги о киберруссах тем, что в период общественных изменений растет поиск национальной идентичности. Люди чаще обращаются к своим корням, переосмысливают культурное наследие. Также славянская фэнтези предлагает альтернативу западному, более родной культурный код, пишет «Читай город». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
0: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! В Мускомеде обновили малую сцену. Пока на основной площадке театра вовсю кипят ремонтные работы, команда решила модернизировать малую сцену. Именно на ней актеры откроют новый сезон премьеры постановки «Вертинский». Он посвящен Александру Вертинскому, культовой фигуре первой половины 20 века. Как пишет Global City, ранее пространство совмещало ряды кресел и места за столиками с диванами. А диваны в театре решили отказаться, заменив их на кресла. И теперь в 94-м сезоне малая сцена Свердловской Мускомедии вместит 220 зрителей. Ну, конечно, екатеринбуржцам уже не терпится прийти в гости к театру и лично оценить обновочку. Отмечу, что Свердловский театр Мускомедии – один из ведущих театров России. Многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Такие новости не могут не радовать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля. Также завтра в Первоуральске по Львовском Туринской асбесте переменная без осадков до плюс 22.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 22.

были рады. Марго отметила, что сын уже понимает, что мама известная личность, и просит брать его с собой на мероприятие. Сначала ей казалось, что Кир по-детски ревнует ее к чужому вниманию. Однако потом певица заметила, что мальчик с удовольствием позирует фотографом. Классно, когда у тебя есть поклонники разных возрастных категорий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jome FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность без осадков. Ветер переменных направлений, слабый ночью, да. Плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, по Львовском, Туринской, Асбесте, переменная без осадков до плюс 22.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Алексей Чадов раскрыл, чего по-настоящему боится на съемках. В беседе с журналистами актер рассказал, какие трюки ему нравится выполнять больше всего. По словам актера, он вообще не в восторге от высоты. Однако играть в сценах с экстремальным вождением и стрельбой ему нравится. Он прокомментировал: «Когда был ведущим шоу «Фактор страха», я висел на трапеции высоко. Подо мной пол проваливался, и я падал. Понятно, что меня на тросах ловили каскадеры, но ощущение так себе». Также Чадов вспомнил, как однажды ему нужно было одновременно мчаться на машине и вести огонь. Он старается сниматься в таких эпизодах лично. Так он лучше вживается в роли, глубже чувствует своего героя. Немалую роль играет и азарт. Артист признается, что обожает экстремальное вождение и с удовольствием управляет разной техникой. Вот такой вот настоящий сорвиголова. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: в автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.
2: Без тебя жить.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 4 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 19-22, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: себя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Джем.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

чаще только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Два и пять. Джем ФМ.
2: Я просто

0: 102.5 Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.